всю жманю, а швил тебе матом. Паскуй та весь бег сюда во педомес, колка, что скрою с таком оно веномес. Я и не галю тебя сураз по лепомес, кастуя си.